Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Манос Апанут» приглашает вас присоединиться к команде

0: обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Прошлым вечером на тренировочной базе бригады Хашмунаим в долине реки Иордан было зафиксировано чрезвычайное происшествие. Солдат Цаля, по всей видимости, попал под случайный огонь. Сообщается, что военнослужащий, проходивший плановое обучение, был экстренно эвакуирован в больницу в критическом состоянии. Его семью уже оповестили о случившемся. В армии обороны Израиля проверяют версию, согласно которой причиной трагедии стал инцидент, произошедший, зацитирую, неаккуратного обращения с боеприпасами или же опасной игрой со стороны солдат. К выяснению всех деталей инцидента немедленно подключилась следственная группа военной полиции. В армейской пресс-службе ЦАЛЯ подчеркнули, что по завершению расследования все собранные материалы будут переданы в Главную военную прокуратуру для вынесения правовой оценки. По сообщениям издания The Jerusalem Post и региональных информагентств, иранская сторона нанесла удар дронами по американской военной базе в Кувейте. В районе объекта были зафиксированы серии детонаций и крупный пожар. На фоне эскалации президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что Вашингтон все-таки продолжает вести диалог и дает руководству Исламской Республики, цитирую, «последний шанс на урегулирование». Однако, по данным агентства Reuters и France Press, дипломаты иранской стороны факт прямых переговоров с Белым домом категорически опровергают, подтверждая лишь контакты с Оманом по вопросу безопасности судоходства в Ормузском проливе. Финансовая комиссия Кнессета утвердила выделение порядка 1 миллиарда шекелей на нужды нескольких министерств, включив в этот пакет около 270 миллионов шекелей для ультраортодоксального сектора. Решение было принято в период предвыборных каникул и вызвало острую реакцию со стороны оппозиции. Оппозиционные депутаты называют созыв комиссии неправомерным, указав на нарушение регламента и, цитирую, «предвыборное перераспределение средств». Позже же вопрос о законности проведенных бюджетных траншей был передан на рассмотрение Высшего суда справедливости БАГАЦ. Трагедия в Ришон-ле-Ционе. Адвокат по гражданским делам был лишен жизни прямо в своем рабочем кабинете. Нападение произошло в офисном здании вчера днем 4 августа. По данным правоохранительных органов, около часу дня между 50-летним юристом и его посетителем вспыхнула ссора, после чего прозвучало не менее 4 выстрелов. Прибывшие на место медики службы скорой помощи Маген Давид Адом обнаружили пострадавшего уже без признаков жизни. Нападавший же 20-летний житель Рамли скрылся с места преступления, однако спустя несколько часов самостоятельно сдался в полицию. Командующий Центральным округом полиции подчеркнул, что мотивом стал деловой конфликт из-за качества оказанных юридических услуг. Правоохранительные органы просят общественность оказать содействие в розыске пропавшего без вести Эдуарда Бондера. В последний раз мужчину видели утром 3 августа, после чего любые сведения о его местонахождении отсутствуют. Полиция Северного округа устанавливает контакты всех возможных очевидцев. Разыскиваемый 53-летний местный житель Эдуард Бондер худощавого телосложения. У него короткие остриженные волосы. В момент исчезновения на нем были надеты серые джинсы и белая рубашка в полоску. Стражи порядка призывают всех, кто располагает какими-либо данными или же видел пропавшего, срочно сообщить об этом на горячую линию по номеру 100 или позвонить в отделение полиции по телефону 04-644-47-44. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 5 августа, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Подводные лодки – один из наиболее закрытых и стратегически значимых элементов военно-морских сил Израиля. Израильские ВМС эксплуатируют подводные лодки класса «Дольфин», построенные в Германии. Они поступали на вооружение в несколько этапов, начиная с конца 90-х годов, и проходят модернизацию по мере обновления флота. Лодки входят в состав ВМС ЦАЛЯ и базируются на военно-морской базе в Хайфе. Официально их задачи включают разведку, защиту морских коммуникаций, сбор информации и участие в системе стратегического сдерживания. Подробности технических возможностей остаются засекреченными. Подготовка подводников считается одной из самых сложных в армии. Отбор многоступенчатый и длительный. Курс обучения продолжается более года и включает техническую подготовку, навигацию, работу в замкнутом пространстве, психологическую устойчивость и слаженность экипажа. Служба на подводной лодке требует не только профессиональных навыков, но и высокой личной ответственности. В последние годы Германия и Израиль подписали соглашение о поставке подводных лодок нового поколения класса «Дакар», которые в перспективе должны усилить флот. Подводный флот – это часть израильской концепции стратегической глубины, тихий компонент обороны, о котором известно немного, но значение которого в системе безопасности государства оценивается как существенное. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzika106.4.co.il. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Прошлым вечером на тренировочной базе бригады Хашмонаим в долине реки Иордан было зафиксировано чрезвычайное происшествие. Солдат Цаля, по всей видимости, попал под случайный огонь. Сообщается, что военнослужащий, проходивший плановое обучение, был экстренно эвакуирован в больницу в критическом состоянии. Его семью уже оповестили о случившемся. В армии обороны Израиля проверяют версию, согласно которой причиной трагедии стал инцидент, произошедший, зацитирую, неаккуратного обращения с боеприпасами или же опасной игрой со стороны солдат. К выяснению всех деталей инцидента немедленно подключилась следственная группа военной полиции. В армейской пресс-службе ЦАЛЯ подчеркнули, что по завершению расследования все собранные материалы будут переданы в Главную военную прокуратуру для вынесения правовой оценки. По сообщениям издания The Jerusalem Post и региональных информагентств, иранская сторона нанесла удар дронами по американской военной базе в Кувейте. В районе объекта были зафиксированы серии детонаций и крупный пожар. На фоне эскалации президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что Вашингтон все-таки продолжает вести диалог и дает руководству Исламской Республики, цитирую, «последний шанс на урегулирование». Однако, по данным агентства Reuters и France Press, дипломаты иранской стороны факт прямых переговоров с Белым домом категорически опровергают, подтверждая лишь контакты с Оманом по вопросу безопасности судоходства в Ормузском проливе. Финансовая комиссия Кнессета утвердила выделение порядка 1 миллиарда шекелей на нужды нескольких министерств, включив в этот пакет около 270 миллионов шекелей для ультраортодоксального сектора. Решение было принято в период предвыборных каникул и вызвало острую реакцию со стороны оппозиции. Оппозиционные депутаты называют созыв комиссии неправомерным, указав на нарушение регламента и, цитирую, «предвыборное перераспределение средств». Позже же вопрос о законности проведенных бюджетных траншей был передан на рассмотрение Высшего суда справедливости БАГАЦ. Трагедия в Ришон-ле-Ционе. Адвокат по гражданским делам был лишен жизни прямо в своем рабочем кабинете. Нападение произошло в офисном здании вчера днем 4 августа. По данным правоохранительных органов, около часу дня между 50-летним юристом и его посетителем вспыхнула ссора, после чего прозвучало не менее 4 выстрелов. Прибывшие на место медики службы скорой помощи Маген Давид Адом обнаружили пострадавшего уже без признаков жизни. Нападавший же 20-летний житель Рамли скрылся с места преступления, однако спустя несколько часов самостоятельно сдался в полицию. Командующий центральным округом полиции подчеркнул, что мотивом стал деловой конфликт из-за качества оказанных юридических услуг. Правоохранительные органы просят общественность оказать содействие в розыске пропавшего без вести Эдуарда Бондера. В последний раз мужчину видели утром 3 августа, после чего любые сведения о его местонахождении отсутствуют. Полиция Северного округа устанавливает контакты всех возможных очевидцев. Разыскиваемый 53-летний местный житель Эдуард Бондер худощавого телосложения. У него короткие остриженные волосы. В момент исчезновения на на нем были надеты серые джинсы и белая рубашка в полоску. Стражи порядка призывают всех, кто располагает какими-либо данными или же видел пропавшего, срочно сообщить об этом на горячую линию по номеру 100 или позвонить в отделение полиции по телефону 04-644-47-44. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 5 августа, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Вже пізно йти назад.
1: Ізраїльські історії на русском. В студії Александра Бойлова. Эфраим Кишон считается одним из самых известных израильских писателей 20 века и, пожалуй, главным мастером израильской сатиры. Он родился в 1924 году в Будапеште под именем Ференц Хоффман. Пережил Холокост, трудовые лагеря и войну, а в 1949 году репатриировался в Израиль.

0: Кишон приехал в страну почти без знания иврита. Но именно на иврите он позже написал книги и тексты, которые сделали его знаменитым далеко за пределами Израиля. Главными героями его произведений были обычные израильтяне – чиновники, соседи, журналисты, водители, семейные пары. Через бытовые сцены Кишон рассказывал о молодой стране с ее шумом, противоречиями, бюрократией и постоянным ощущением импровизации. Его сатира была очень узнаваемой, но при этом почти никогда не становилась злой. Даже высмеивая израильский хаос, Кишон писал о нем с явной симпатией. Кроме литературы, он работал в кино и театре. Фильм «Салах Шабати», снятый по его сценарию, получил «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Оскар». Книги Кишона переводились на десятки языков и выходили многомиллионными тиражами. Есть известная фраза Кишона: «В Израиле невозможно быть пессимистом, просто не хватает времени». И, наверное, именно поэтому его тексты до сих пор читаются так естественно, будто написаны человеком, который очень хорошо понимал страну, в которой живет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня утром, в среду, 5 августа, вскрылись новые детали чрезвычайного происшествия на тренировочной базе ультраортодоксальной бригады Хашмонаим в долине реки Иордан, где, напомню, тяжелое ранение получил военнослужащий. Как показало предварительное расследование, во время личного времени трое новобранцев находились в комнате и устроили опасное соревнование. В ходе неосторожных манипуляций один из солдат вставил магазин, снял оружие с предохранителя и спустил курок. Напомню, что пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали в больницу вертолета. Военная полиция ведет расследование по факту грубейшего нарушения правил безопасности, а учебно-тренировочный процесс в батальоне временно приостановлен. На фоне непрекращающихся попыток Белого дома урегулировать кризис вокруг Ормузского пролива, израильское руководство выражает скептицизм относительно стремительного дипломатического курса США. По сообщениям 12-го телеканала, Вашингтон не информирует Иерусалим напрямую о ходе контактов, вынуждая израильскую сторону получать данные по косвенным каналам. Израильские же официальные лица отмечают, что руководством Исламской Республики движет стремление выторговать максимальные уступки. Для давления на Вашингтон иранская сторона ужесточает позицию, вовлекая своих региональных союзников и расширяя угрозы. Несмотря на дипломатическую неопределенность, армия обороны Израиля сохраняет полную боевую готовность и плотную координацию с центральным командованием США. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Министерства охраны окружающей среды Идит Сильман провели совместный брифинг на территории тюрьмы Кциот. Руководители ведомства смотрели специальный ров, где планируется разместить крокодилов для усиления охраны объекта, где содержатся отбывающие наказание за особо тяжкие преступления. Как заявил Идит Сильман, подобный шаг, цитирую, призван стать наглядным фактором сдерживания и демонстрации суверенитета при соблюдении всех требований по уходу за рептилиями. В свою же очередь Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение суда Багац, временно приостановившее инициативу. Он отметил, что идея вызвала ощутимый резонанс в Газе и в Иудее Самарии, а также подтвердил намерение продолжить юридическую борьбу. Силам безопасности удалось предотвратить очередное нападение в столичном регионе. В ходе ночной операции в лагере беженцев Шуафат бойцы подразделения под прикрытием совместно со спецназом пограничной полиции и иерусалимскими оперативниками задержали местного жителя, который активно готовил свой план. Оперативная информация о деталях планировавшейся атаки была своевременно получена от службы общей безопасности. Силовики пошли на штурм дома подозреваемого. Спецподразделение стремительно проникло в здание, блокировало фигуранта и взяло его под стражу без возможности оказать сопротивление. На месте был проведен тщательный обыск, после чего задержанного сразу же передали следователям. Специальную операцию по задержанию двоих подозреваемых в осквернении мемориала павшему израильскому военнослужащему провели силы безопасности на юге страны. Бойцы подразделения под прикрытием действовали абсолютно скрытно и застали злоумышленников врасплох. Сам акт вандализма произошел еще в прошлом месяце. К раскрытию этого преступления сразу подключили сотрудники общей службы безопасности Шабак и полицейские Южного округа. После выслеживания и определения точных мест нахождения подозреваемых, силовики провели синхронный захват. В настоящее же время оба фигуранта доставлены в отдел полиции, где с ними продолжаются интенсивные следственные действия. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 5 августа, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе

отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Партия ШАС появилась в Израиле в 1984 году. Ее создали представители сефардской общины, считавшие, что в религиозной и политической системе страны слишком сильны позиции ашкеназского истеблишмента. Название ШАС – сокращение от слов «Шумрей Сфарад» – «Сефардские хранители Торы». Главным духовным лидером партии на протяжении многих лет был раввин Авадия Йосеф, один из самых влиятельных сефардских раввинов в истории Израиля. ШАС сумела объединить религиозную повестку с социальными вопросами. Партия активно работала с жителями периферии, небогатыми семьями и выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Уже в 90-х ШАС стала одной из ключевых сил израильской политики и регулярно входила в правительственные коалиции. Одной из самых заметных фигур партии был Арье Дери. Он возглавил ШАС в молодом возрасте и быстро стал одним из самых влиятельных политиков страны. Но история партии сопровождалась и громкими судебными делами. В 1999 году Арье Дери был осужден по обвинениям в коррупции и провел несколько лет в тюрьме. Позже он вернулся в политику и вновь возглавил ШАС. В последние годы вокруг него снова возникли юридические и политические споры, связанные с уголовными делами и его работой в правительстве. Несмотря на это, ШАС уже несколько десятилетий остается одной из самых устойчивых партий Израиля. Для многих ее избирателей это не только политическая сила, но и символ общественного статуса, религиозной традиции и сефардской идентичности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня утром, в среду, 5 августа, вскрылись новые детали чрезвычайного происшествия на тренировочной базе ультраортодоксальной бригады Хашмонаим в долине реки Иордан, где, напомню, тяжелое ранение получил военнослужащий. Как показало предварительное расследование, во время личного времени трое новобранцев находились в комнате и устроили опасное соревнование. В ходе неосторожных манипуляций один из солдат вставил магазин, снял оружие с предохранителя и спустил курок. Напомню, что пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали в больницу вертолетом. Военная полиция ведет расследование по факту грубейшего нарушения правил безопасности, а учебно-тренировочный процесс в батальоне временно приостановлен. На фоне непрекращающихся попыток Белого дома урегулировать кризис вокруг Ормузского пролива, израильское руководство выражает скептицизм относительно стремительного дипломатического курса США. По сообщениям 12-го телеканала, Вашингтон не информирует Иерусалим напрямую о ходе контактов, вынуждая израильскую сторону получать данные по косвенным каналам. Израильские же официальные лица отмечают, что руководством Исламской Республики движет стремление выторговать максимальные уступки. Для давления на Вашингтон иранская сторона ужесточает позицию, вовлекая своих региональных союзников и расширяя угрозы. Несмотря на дипломатическую неопределенность, армия обороны Израиля сохраняет полную боевую готовность и плотную координацию с центральным командованием США. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Министерства охраны окружающей среды Идит Сильман провели совместный брифинг на территории тюрьмы Кциот. Руководители ведомства смотрели специальный ров, где планируется разместить крокодилов для усиления охраны объекта, где содержатся отбывающие наказания.

за особо тяжкие преступления. Как заявил Адид Сильман, подобный шаг, цитирую, призван стать наглядным фактором сдерживания и демонстрации суверенитета при соблюдении всех требований по уходу за рептилиями. В свою же очередь, Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение суда БАГАЦ, временно приостановившее инициативу. Он отметил, что идея вызвала ощутимый резонанс в Газе и в Иудее Самарии, а также подтвердил намерение продолжить юридическую борьбу. Силам безопасности удалось предотвратить очередное нападение в столичном регионе. В ходе ночной операции в лагерь беженцев Шуафат бойцы подразделения под прикрытием совместно со спецназом пограничной полиции и иерусалимскими оперативниками задержали местного жителя, который активно готовил свой план. Оперативная информация о деталях планировавшейся атаки была своевременно получена от службы общей безопасности. Силовики пошли на штурм дома подозреваемого. Спецподразделение стремительно проникло в здание, блокировало фигуранта и взяло его под стражу без возможности оказать сопротивление. На месте был проведен тщательный обыск, после чего задержанного сразу же передали следователям. Специальную операцию по задержанию двоих подозреваемых в осквернении мемориала павшему израильскому военнослужащему провели силы безопасности на юге страны. Бойцы подразделения под прикрытием действовали абсолютно скрытно и застали злоумышленников врасплох. Сам акт вандализма произошел еще в прошлом месяце. К раскрытию этого преступления сразу подключили сотрудники общей службы безопасности Шабак и полицейские Южного округа. После выслеживания и определения точных местонахождения подозреваемых силовики провели синхронный захват. В настоящее же время оба фигуранта доставлены в отдел полиции, где с ними продолжаются интенсивные следственные действия. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 5 августа, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: ходить.
1: Я не писала никакие биты, я просто, я уроки делала.
0: Убирай это все.
1: Включи интернет назад, мне по урокам надо. Где-то.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. А иудеям – это одна из самых влиятельных альтернативных рок-групп Израиля 90-х годов. Громкий гитарный звук, тексты без украшений и сценическая энергия, которая чувствуется с первых аккордов. Группа была основана в 1992 году Томом Петровером и Орит Шахов. Этот дуэт – основа звучания коллектива. Два голоса, две гитары, напряженный диалог на сцене и за ее пределами. Прорыв произошел в 1995 с выходом альбома «Мациют Нефредет». Он стал одним из самых заметных релизов израильского рока того десятилетия. Разошелся тиражом более 100 тысяч экземпляров и получил статус тройной платины. Песни группы «Локаль», «Азман Шелах», «Имквар» стали частью саундтрека поколения 90-х. Их музыку нередко сравнивают с гранжем и альтернативным роком того времени. Но в израильском исполнении она звучит иначе. Более нервно, более лично, без дистанции. Живые выступления «Аеудим» — это всегда прямой контакт с аудиторией, без сложных декораций и без лишнего пафоса. Только звук и только эмоция. За годы существования группа переживала паузы и возвращения, но сохранила преданную аудиторию и статус культового коллектива. «Аеудим» — это израильский рок без сглаженных углов. Музыка, которая не пытается понравиться, а просто говорит громко и честно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что очередной виток эскалации произошел в регионе после того, как иранская сторона нанесла новый удар беспилотниками по американской военной базе в Кувейте. Сообщается, что накануне на территории объекта вспыхнул крупный пожар, а мощные взрывы были слышны даже в соседних районах Ирака. В ответ на атаку президент США Дональд Трамп заявил в овальном кабинете, что предоставляет руководству Исламской Республики последний шанс для заключения соглашения. По словам главы Белого дома, Вашингтон временно отложил масштабную силовую операцию по просьбе стран Персидского залива. Однако представители иранской стороны категорически опровергают эти утверждения, комментируя, что не было никаких прямых переговоров с Соединенными Штатами и подтвердив готовность продолжать ответные действия. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил курс на бескомпромиссное обеспечение безопасности страны и масштабное расширение активных действий армии обороны Израиля на всех стратегических направлениях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Израиль, цитирую, «не намерен выводить войска из буферных зон и продолжит наносить превентивные удары для защиты своих граждан, независимо от внешнего давления». В рамках новой стратегии оборонное ведомство поручило армии обороны Израиля расширить масштабные операции в Иудее и Самарии, а также усилить защиту приграничных населенных пунктов. Параллельно с этим израильское руководство заявляет о полной готовности к любому сценарию эскалации, давая понять, что любые попытки руководства Исламской Республики и подконтрольных ему сил нарушить границы встретят жесткий и сокрушительный ответ. Командование армии обороны Израиля завершило суровые дисциплинарные разбирательства по делу о бунте в пехотной бригаде Гевати. Четверо бойцов батальона приговорены к длительным срокам ареста с немедленным отстранением от службы в боевых частях. Сообщается, что именно они организовали бунт. Таким образом, число военнослужащих, заключенных под стражу в связи с этим инцидентом, достигло 18. Напомню, что поводом для скандального демарша на базе СД-Тайман 30 июля стал острый конфликт с руководством. Напряжение вспыхнуло после того, как командиры уничтожили памятные таблички, изготовленные солдатами и представлявшие для них особую ценность. В ответ на эти действия десятки военнослужащих демонстративно сложили оружие и самовольно покинули расположение, полностью лишив подразделения боеспособности. Рассмотрев все обстоятельства произошедшего, армия руководство приняло жесткие меры, отправив организатора протеста под арест и навсегда переведя их из боевых подразделений. 7 человек предстанут перед судом по делу о лишении жизни Бенаяху Рази в Иерусалиме. Прокуратура уже направила в суд заявление о намерении предъявить фигурантам обвинительное заключение, а их арест продлен до 7 августа. Спецподразделение по борьбе с преступностью полностью завершило расследование трагедии, произошедшей еще 11 июля. Напомню, что в тот день в результате потасовки один человек не выжил, а еще один получил ранение. Первые 6 фигурантов были взяты под стражу в ту же ночь, после чего полиция задержала их соучастников, обвиняемых в уничтожении улик и помощи скрывавшимся преступникам. Расследование находилось под личным контролем командующего Иерусалимским округом и велось в круглосуточном режиме совместно с окружной прокуратурой. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 5 августа, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит,

воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Рита – одна из самых ярких и узнаваемых певиц израильской сцены. Она родилась в 1962 году в Тегеране под именем Рита Яхан Фарус. В 1970 году семья репатриировалась в Израиль. Детство прошло уже в новой стране, но восточный музыкальный ритм остался с ней навсегда. Широкую известность Рита получила в середине 80-х. Ее дебютный альбом 1986 года стал одним из самых успешных в истории израильской поп-музыки. Песни «Швиль Абриха» и «Бо» быстро превратились в радиохиты, а сценическая подача сделала ее артисткой большого формата. Рита всегда умела сочетать поп-звучание с театральной драматургией. Ее концерты – это не просто выступления, а полноценные сценические истории. Особой вехой стал альбом «My Joys», выпущенный в 2012 году. Впервые Рита записала целый диск на персидском языке, языке своего детства. Альбом вызвал большой интерес и за пределами Израиля, особенно среди иранской аудитории, которая услышала знакомые мелодии в новом культурном контексте. За годы карьеры Рита получила множество музыкальных наград и стала одной из тех фигур, чье имя ассоциируется с израильской поп-культурой последних десятилетий. Рита – это голос, в котором соединились две истории – иранская память и израильская сцена. И этот голос невозможно спутать ни с каким другим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что очередной виток эскалации произошел в регионе после того, как иранская сторона нанесла новый удар беспилотниками по американской военной базе в Кувейте. Сообщается, что накануне на территории объекта вспыхнул крупный пожар, а мощные взрывы были слышны даже в соседних районах Ирака. В ответ на атаку президент США Дональд Трамп заявил в овальном кабинете, что предоставляет руководству Исламской Республики последний шанс для заключения соглашения. По словам главы Белого дома, Вашингтон временно отложил масштабную силовую операцию по просьбе стран Персидского залива. Однако представители иранской стороны категорически опровергают эти утверждения, комментируя, что не было никаких прямых переговоров с Соединенными Штатами и подтвердив готовность продолжать ответные действия. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил курс на бескомпромиссное обеспечение безопасности страны и масштабное расширение активных действий армии обороны Израиля на всех стратегических направлениях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Израиль, цитирую, «не намерен выводить войска из буферных зон и продолжит наносить превентивные удары для защиты своих граждан, независимо от внешнего давления». В рамках новой стратегии оборонное ведомство поручило армии обороны Израиля расширить масштабные операции в Иудее и Самарии, а также усилить защиту приграничных населенных пунктов. Параллельно с этим израильское руководство заявляет о полной готовности к любому сценарию эскалации, давая понять, что любые попытки руководства Исламской Республики и подконтрольных ему сил нарушить границы встретят жесткий и сокрушительный ответ. Командование армии обороны Израиля завершило суровые дисциплинарные разбирательства по делу о бунте в пехотной бригаде «Гевати». Четверо бойцов батальона приговорены к длительным срокам ареста с немедленным отстранением от службы в боевых частях. Сообщается, что именно они организовали бунт. Таким образом, число военнослужащих, заключенных под стражу в связи с этим инцидентом, достигло 18. Напомню, что поводом для скандального демарша на базе СД-Тайман 30 июля стал острый конфликт с руководством. Напряжение вспыхнуло после того, как командиры уничтожили памятные таблички, изготовленные солдатами и представлявшие для них особую ценность. В ответ на эти действия десятки военнослужащих демонстративно сложили оружие и самовольно покинули расположение, полностью лишив подразделения боеспособности. Рассмотрев все обстоятельства произошедшего, армия руководство приняло жесткие меры, отправив организатора протеста под арест и навсегда переведя их из боевых подразделений. 7 человек предстанут перед судом по делу о лишении жизни Бенаяху Рази в Иерусалиме. Прокуратура уже направила в суд заявление о намерении предъявить фигурантам обвинительное заключение, а их арест продлен до 7 августа. Спецподразделение по борьбе с преступностью полностью завершило расследование трагедии, произошедшей еще 11 июля. Напомню, что в тот день в результате потасовки один человек не выжил, а еще один получил ранение. Первые 6 фигурантов были взяты под стражу в ту же ночь, после чего полиция задержала их соучастников, обвиняемых в уничтожении улик и помощи скрывавшимся преступникам. Расследование находилось под личным контролем командующего Иерусалимским округом и велось в круглосуточном режиме совместно с окружной прокуратурой. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 5 августа, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: просто шутка.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Сегодня Израиль и Иран воспринимаются как стратегические противники. Но в течение нескольких десятилетий их отношения были иными. В 1950 году Иран признал Израиль де-факто. Формальных дипломатических отношений не существовало. Однако в Тегеране действовало израильское представительство, выполнявшее функции дипломатической миссии. Между Тель-Авивом и Тегераном существовало регулярное авиасообщение. Авиакомпания «Эляль» выполняла рейсы, а в столице Ирана работало ее официальное представительство. Деловые и технические контакты были частью повседневной реальности. В 1960-70-х годах сотрудничество приобрело стратегический характер. Иран шаха Мухаммеда Резы Пахлеви и Израиль рассматривали друг друга как партнеров вне арабского блока. Израильские специалисты работали в Иране в сфере сельского хозяйства, водных технологий, строительства и медицины. В стране проживали сотни израильских экспертов и их семьи. Одним из ключевых проектов стало участие Ирана в создании нефтепровода «Эйлат-Ашкелон», позволявшего транспортировать иранскую нефть к Средиземному морю. Важную роль играла и еврейская община Ирана. До революции она насчитывала десятки тысяч человек и была одной из крупнейших в регионе. Иранские евреи занимали заметное место в экономике и общественной жизни страны, поддерживая культурные и человеческие связи с Израилем. Контакты между службами безопасности двух государств также были частью региональной стратегии периода Холодной войны. Перелом произошел в 1979 году после Исламской революции. Новый режим разорвал связи с Израилем и объявил его идеологическим противником. История этих отношений напоминает, что международные союзы зависят от политических режимов и идеологии. То, что кажется неизменным сегодня, не всегда было таким и в прошлом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Глава израильского правительства, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, публично признал наличие существенных разногласий с президентом США Дональдом Трампом относительно предложенной Советом мира концепции урегулирования в секторе Газа. По итогам консультаций с представителем Совета мира Николаем Младеновым, премьер заявил, что принципиальным требованием Иерусалима остается полное разоружение радикальных группировок и окончательная демилитаризация анклава до начала любых восстановительных работ в секторе Газа. Израиль категорически отказывается отводить подразделения ЦАЛя с контрольной демаркационной желтой линии, считая текущий проект Совета мира противоречащим оборонным интересам страны. Американское внешнеполитическое ведомство направило официальный ответ в Конгресс США, прояснив позицию Белого дома по вопросу возможных поставок истребителей F-35 Анкаре. В специальном письме Государственный департамент подчеркнул, что Турция в настоящее время не соответствует юридическим критериям, необходимым для возвращения в военную программу. Несмотря на недавние публичные заявления Дональда Трампа о склонности одобрить заблокированную сделку после встречи с Раджеп Тайпом Эрдоганом, американское законодательство остается непреклонным. В Вашингтоне заверили, что консультации с партнерами по НАТО продолжаются, однако исключение из действующих санкционных норм сделано не будет. В оборонном ведомстве Израиля в Министерстве Алии и интеграции подвели итоги армейского призыва среди репатриантов, выделив 5 ключевых государств, откуда прибывает наибольшее число новобранцев. Согласно обновленным данным, лидирующие позиции по количеству молодых людей, поступающих на службу в ЦАЛь, как среди недавних репатриантов, так и среди живущих в стране уже длительное время, занимают Россия и Соединенные Штаты. В пятерку главных стран исхода армейского призыва также вошли Украина, Эфиопия и Франция. Значительную часть из тысячи призвавшихся составляет одинокие военнослужащие, прибывшие в Израиль без семей. Эксперты же отмечают, что высокая готовность репатриировавшейся молодежи надевать армейскую форму наглядно подтверждает их глубокую интеграцию и стремление лично участвовать в обеспечении безопасности страны. Семейный отпуск в Эйлате обернулся серией краж из торговых точек города. Как сообщает общественный вещатель Израиля Кан-11 в выпуске «Хадашот», полицейское подразделение предъявило 15 обвинительных заключений супружеской паре из Хайфы, которая организовала системные хищения товара во время отдыха с тремя своими чадами. По данным следствия, именно их обвиняемые привлекли к преступным действиям, а также прятали похищенные вещи в коляске годовалого малыша. Общий ущерб, нанесенный магазинам, превышает 100 тысяч шекелей. Правоохранительные органы провели комплексные следственные мероприятия, включая и анализ записи камер видеонаблюдения и сбор свидетельских показаний, в результате чего глава семейства арестован. 33-летний мужчина и его супруга уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. На счету этого семейного дуэта судимости за систематические хищения товаров из десятков торговых точек Израиля, а глава семейства ранее уже отбывал реальный тюремный срок. И далее говорим о погоде. Сегодня в среду 5

В августа в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иммунотерапия – одно из ключевых направлений современной онкологии. В отличие от химиотерапии, которая напрямую воздействует на опухолевые клетки, иммунотерапия активирует собственную иммунную систему человека. Ее задача – помочь организму распознать рак и начать борьбу с ним. Опухолевые клетки умеют прятаться от иммунитета. Некоторые препараты снимают этот защитный механизм. Речь идет о так называемых ингибиторах контрольных точек, воздействующих на белки PD-1 и PD-L1. Это позволяет иммунным клеткам вновь атаковать опухоль. Сегодня иммунотерапия применяется при лечении меланомы, рака легкого, почки, мочевого пузыря и других онкологических заболеваний. В ряде случаев она позволяет добиться длительной ремиссии даже на продвинутых стадиях болезни. Израиль активно участвует в развитии этого направления. Крупные медицинские центры страны, включая Шиба, Ихилов, Адаса, участвуют в международных клинических исследованиях новых иммунных препаратов и комбинированных схем лечения. Израильская система здравоохранения также одной из первых включила ряд иммунотерапевтических препаратов в национальную корзину медицинских услуг. При этом иммунотерапия подходит не всем пациентам. Эффективность зависит от типа опухоли, генетических характеристик и общего состояния иммунной системы. Возможны и побочные эффекты, связанные с чрезмерной активацией иммунитета. Иммунотерапия не заменила традиционные методы лечения, но стала важной частью комплексной онкологической стратегии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает.

0: бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Глава израильского правительства, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, публично признал наличие существенных разногласий с президентом США Дональдом Трампом относительно предложенной Советом мира концепции урегулирования в секторе Газа. По итогам консультации с представителем Совета мира Николаем Младеновым, премьер заявил, что принципиальным требованием Иерусалима остается полное разоружение радикальных группировок и окончательная демилитаризация анклава до начала любых восстановительных работ в секторе Газа. Израиль категорически отказывается отводить подразделения ЦАЛЯ с контрольной демаркационной желтой линии, считая текущий проект Совета мира противоречащим оборонным интересам страны. Американское внешнеполитическое ведомство направило официальный ответ в Конгресс США, прояснив позицию Белого дома по вопросу возможных поставок истребителей F-35 Анкаре. В специальном письме Государственный департамент подчеркнул, что Турция в настоящее время не соответствует юридическим критериям, необходимым для возвращения в военную программу. Несмотря на недавние публичные заявления Дональда Трампа о склонности одобрить заблокированную сделку после встречи с Раджеп Тайипом Эрдоганом, американское законодательство остается непреклонным. В Вашингтоне заверили, что консультации с партнерами по НАТО продолжаются, однако исключение из действующих санкционных норм сделано не будет. В оборонном ведомстве Израиля в Министерстве Алии и интеграции подвели итоги армейского призыва среди репатриантов, выделив 5 ключевых государств, откуда прибывает наибольшее число новобранцев. Согласно обновленным данным, лидирующие позиции по количеству молодых людей, поступающих на службу в ЦАЛЬ, как среди недавних репатриантов, так и среди живущих в стране уже длительное время, занимают Россия и Соединенные Штаты. В пятерку главных стран исхода армейского призыва также вошли Украина, Эфиопия и Франция. Значительную часть из тысячи призвавшихся составляет одинокие военнослужащие, прибывшие в Израиль без семей. Эксперты же отмечают, что высокая готовность репатриировавшейся молодежи надевать армейскую форму наглядно подтверждает их глубокую интеграцию и стремление лично участвовать в обеспечении безопасности страны. Семейный отпуск в Эйлате обернулся серией крашей с торговых точек города. Как сообщает общественный вещатель Израиля Кан-11 в выпуске «Хадашот», полицейское подразделение предъявило 15 обвинительных заключений супружеской паре из Хайфы, которая организовала системное хищение товара во время отдыха с тремя своими чадами. По данным следствия, именно их обвиняемые привлекли к преступным действиям, а также прятали похищенные вещи в коляске годовалого малыша. Общий ущерб, нанесенный магазинам, превышает 100 тысяч шекелей. Правоохранительные органы провели комплексные следственные мероприятия, включая и анализ записи камер видеонаблюдения и сбор свидетельских показаний, в результате чего глава семейства арестован. 33-летний мужчина и его супруга уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. На счету этого семейного дуэта судимости за систематические хищения товаров из десятков торговых точек Израиля, а глава семейства ранее уже отбывал реальный тюремный срок. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 5 августа, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканный

кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Йоав Киш родился 6 декабря 1968 года в Тель-Авиве. Он окончил курс летчика ВВС Израиля, служил боевым пилотом истребительной авиации, летал на F-16. В резерве дослужился до

звание полковника. После военной службы работал в гражданской авиации, в том числе пилотом авиакомпании «Эляль». Получил степень MBA в международной бизнес-школе INSEAD. В 2015 году впервые избран в Кнессет от партии «Ликуд». В 2020 году возглавил комиссию Кнессета, парламентский орган, отвечающий за регламент и процедурные вопросы работы законодательной власти. После выборов 2022 года вошел в правительство и занял пост министра образования. В 2022-2023 годах также исполнял обязанности министра регионального сотрудничества. В соответствии с норвежским законом покинул Кнессет, сохранив министерский пост. На посту министерства образования Киш участвует в формировании государственной политики в сфере школьного и высшего образования, бюджетных решений и управленческих изменений в системе. Его имя часто звучит в общественных дискуссиях о характере реформ и распределении ресурсов в образовательной сфере. Йоав Киш – представитель поколения политиков, пришедших из армии и бизнеса, где управленческий опыт и стратегическое мышление становятся частью политической практики. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Авраам бен Ицхак Яшуа, известный как Алефбет Яшуа, родился в 1936 году в Иерусалиме в семье сефардских евреев. Его отец был исследователем и знатоком иерусалимского фольклора, и тема памяти, корней и идентичности впоследствии стала одной из центральных в его творчестве. Яшуа принадлежал к поколению писателей, сформировавшихся уже после создания государства. Вместе с Амосом Озом и Давидом Гроссманом он вошел в круг авторов, которые определяли интеллектуальную и литературную повестку Израиля второй половины XX века. Широкую известность принесли ему романы «Любовник», «Господин Мани», «Путешествие на край тысячелетия», «Женщина в Иерусалиме». Его книги переводились на десятки языков и получали международные премии. Для Яшуа литература была способом разговора о сложных вопросах, о войне и мире, о религии и светскости, о личной ответственности и судьбе государства. Он активно участвовал в общественных дискуссиях и не отделял писателя от гражданина. Яшуа преподавал литературу в Хайфском университете и читал лекции по всему миру. Он ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя не только романы, но и интеллектуальное наследие, которое продолжает формировать израильский культурный разговор. Алефбет Яшуа – это голос сложной, многослойной страны, рассказанной языком большой прозы. Радио

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Несмотря на небольшие размеры страны, система высшего образования Израиля считается одной из самых сильных на Ближнем Востоке. В стране работают исследовательские университеты, академические колледжи, педагогические институты и специализированные высшие школы. Среди самых известных – Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет, Технион, университет имени Бен-Гуриона в Негеве и Институт Вайцмана. Несколько израильских вузов регулярно входят в международные академические рейтинги. Особенно высоко обычно оценивают Технион, Институт Вайцмана и Еврейский университет. При этом израильская система

Система устроена не совсем так, как во многих странах Европы или бывшего СССР. Наряду с университетами огромную роль здесь играют академические колледжи. Именно они сделали высшее образование более доступным для жителей периферии и небольших городов. Сегодня в Израиле действуют десятки академических учреждений, а число студентов исчисляется сотнями тысяч. Еще одна особенность – возраст студентов. Многие израильтяне начинают учебу после армии, путешествий или работы, поэтому средний возраст в израильских аудиториях обычно выше, чем во многих других странах. Это влияет и на саму атмосферу учебы. Израильские студенты чаще спорят, задают вопросы и гораздо менее склонны воспринимать преподавателя как недосягаемый авторитет. И, возможно, именно эта смесь академичности, практического жизненного опыта и привычки спорить во многом сформировала стиль израильского образования. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом.

0: комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ципи Ливни родилась 8 июля 1958 года в Тель-Авиве в семье участников подпольной организации «Эцель». Служила в ЦАЛе, затем работала в Мусаде, окончила юридический факультет университета Бар-Илан и занималась адвокатской практикой. В 1999 году была избрана в Кнессет от партии Ликуд. В правительстве Ариэля Шарона занимала посты министра абсорбции, министра строительства и министра юстиции. После создания партии Кадима перешла в нее и в 2006 году стала министром иностранных дел Израиля. Это была первая женщина на этом посту со времен Гольды Мейр. В 2008 году выиграла внутрипартийные выборы в Кадиме после отставки Эуда Ольмерта и получила мандат на формирование правительства. Коалицию создать не удалось. На выборах 2009 года Кадима под ее руководством получила 28 мандатов, больше всех. Однако правительство сформировал Беньямин Нетаньяху. В 2012 году Ливни создала партию «Атнуа». На выборах 2013-го партия получила 6 мандатов и вошла в коалиционное правительство, где Ливни вновь заняла пост министра юстиции и возглавила переговоры с палестинской стороной. Перед выборами 2015 года «Атнуа» объединилась с партией «Авуда» во главе с Ицхаком Герцогом в блок «Сионистский лагерь». В рамках соглашения предусматривалась ротация на посту премьер-министра в случае победы. Блок получил 24 мандата и стал второй по величине фракции в Кнессете, однако в правящую коалицию не вошел и остался в оппозиции. В 2019 году Ливни объявила о завершении политической карьеры. Ципи Ливни – одна из ключевых фигур центристского лагеря прошлого года.

Лет политик, чье имя прежде всего связано с дипломатией и попытками продвижения мирного процесса с палестинцами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В грамматике иврита центральную роль играет глагол. Система биньянов – это не просто спряжение, а способ увидеть действие под разными углами. Один и тот же корень может означать активное действие, пассивное состояние, взаимность или причинение действия. Например, корень «кав-тав-бет» связан с письмом. «Катав» – он написал, «нихтав» – было написано, «ихтив» – продиктовал, «иткатев» – переписывался. Меняется форма, меняется логика действия. Иврит строится вокруг корней. Три согласные образуют смысловое ядро, к которому добавляются разные формы. Это делает язык структурным и компактным. Еще одна особенность – отсутствие настоящего времени в привычном понимании. Есть форма причастия настоящего, которая функционирует как настоящее. Это делает речь более динамичной. Действие как будто происходит прямо сейчас. Иврит устроен как конструктор. Смысл создается не длинными описаниями, а точной формой слова. Это язык, в котором структура важнее украшения. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.